0: вас.
1: Запрошу музика.
0: Стиша, прошу.
1: Я не знаю, если я не знаю, что я не знаю.
0: Стиша, прошу, что я не знаю.